0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul. Tell me all your feelings. Whisper in my ear.